0: Весело Коледа.
1: Christmas Yam, Варга.
0: Joyeux Noël.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
5: Весёлых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.